кожу к песку и зову, смотря черную сильно рыбу, что придется свечой и закинет с разбега на спину, унесет по волне, как огонь из лучины через лед и огни.

Вступил в бой с игрой. Выпил залу. Всю пену со дна. Я на берег ушел, что вдоль моря, как шов.

в мертвом доме окна, словно бельма, в половину взросли бурьяны, и ветер в серых мечется.